Radio stotis XXL FM. XXL FM. Сейчас, давайте, нас гроем. Сейчас, давайте.

разгружимо насклейс. Ты голове с нашему сою не стелись. Кемием суклис, ты кайсавляй вилпакила. А ты кишири детилей. Аш лаксю кек рекес. Но слыка сердце.